0: 了。
1: 三岁
2: 今天花的几下
3: 哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼

0: Эта телеграмма переслана Ван Цинвэю. 10 дней. Всего лишь 10 дней. А Мао Цзэдун сделал так много вещей в Хунане. Неужели он бросает вызов Тан Шэнси?
1: 他是想和唐生智刀对刀、枪对枪，分庭抗礼吗？
2: 鲍罗廷同志，余香三又杀了武穆云同志，润之怎能坐视不管？他准备工农武装的做法，完全是正确的。朱培德在江西反动，搞李宋出境，唐生智、汪精卫态度暧昧，随时可能翻脸。毛泽东同志，这是在。
1: 未雨绸缪，势在为革命的未来趟出一条新路。蔡和森虽然在家养病，但他已经给中央致信，建议中央及各军部应即检查自己的势力，做好军事计划，以备万一。
0: В коем случае. Как говорится в вашей китайской поговорке, если мы так поступим, 受人一柄。
3: 用你们中国的话说，这样做是会受人一柄的。